0: От войны, как до войны, везде, по всей вселенной он лихо ездил на коне в конце войны, в конце весны последней, довоенной.
1: Солдаты группы «Центр». Солдат всегда здоров, солдат на все готов, и пыль, как из ковров, мы выбиваем.

а перед нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит. Веселые, не хмурые, вернемся по домам. Невесты белокурые награды будут нам. Все впереди, а ныне за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». На первый, второй, рассчитайся, первый, второй. Первый шаг вперед и в рай, первый, второй. А каждый второй тоже герой, в рай попадет вслед за тобой. Первый, второй, первый, второй, первый, второй.

Я был здоров, здоров, как бык, здоров, как два быка. Любому встречному в час пик я мог намять бока. Идешь, бывало, и поешь, общаешься с людьми. И вдруг на стол тебя под нож допелся, черт возьми. Не огорчайтесь, милый друг. Врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг история болезни. Вдруг словно канули во мрак портреты и врачи.

что успели медный таз и вовремя подставить. Уже я свой не слышу крик, не узнаю сестру. Вот сладкий газ в меня проник, как водка.

правлю, но иглы вводят и льют искусственную кровь, а горлом не выходит. Хирург пока не взял наркоз, ты голову нагни, я важных слов не произнес.

открыл, да и создатель болен был, когда наш мир творил. Адам же Еве яду дал, принес в кармане ей, и искуситель змей страдал, гигант

0: и к бездне. И вся история моя, история болезни.
1: Там первый человек хандрил, он только это

0: без болезней и наслаждается своей историей болезни.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов.

0: ли ты? А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один за мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удач всегда. А день, какой был день тогда,

глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе, засел за словари на совесть и на страх. Но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

Пусть пробуют они, я лучше пережду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.

ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь, закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду, да пока принесут». «Пей, кому говорю, будь здоров, обязательно буду». «Ну так что же?» — сказал захмелев капитан. «Водку пьешь ты красиво, однако, а видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной, за моею спиной такое! Много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, долго глядя на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною». Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором».

И космос метры грунта надо мной. И в шахте не до праздничных процессий, но мы владеем тоже внеземной и самою земною

надежней, вот вагонетки душу. Веселя проносятся, как в фильме, о погонях и шуточку даешь стране угля. Мы чувствуем на собственных ладонях, сорвана, уложена, скол.

поля не позабудь и оглянись в гневе, но нас благословенная земля. Прости за то, что роемся в чреве, не бойся заблудиться в темноте и захлебнуться в

волнами чайки реют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев сдернули на рею. Но мало, надо было четверых. Ловите ветер всеми парусами. Чего гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы подняли, мы создали, поднявший черный флаг. Катился ком по кораблю от бака, забито все, и честь, и кутежи, и подвывая, будто бы от страха они достали длинные ножи. Ловите ветер всеми парусами, чего гадать, любой корабль враг, удача здесь. И эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Уж двое в капитана пальцем тычут, достать его им не страшен черт. Но капитан вчерашнюю добычу при всей команде выбросил за борт. Ловите ж ветер всеми парусами, чего гадать, любой корабль враг, удача миф. И эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг. Но вот волна, подобная над гробью, все скрыла, с горла сброшена рука. Бросайте ж за борт все, что пахнет кровью. Поверьте, что цена невысока. Ловите ж ветер всеми парусами. Чего гадать, любой корабль враг, удача миф.

Кину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях

вышел ростом и лицом. Спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Но был донос и был навет, кругом 500 и наших нет. Был кабинет с табличкой «Время уважай». Там прямо бессоли едят, там штемпель ставят наугад, кладут в конверт и посылают саможай. Потом за счет, потом домой, с семью годами за спиной, висят года на мне не бросить, не продать.

0: что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, тут глядит в глаза и холод на спине. А что ему, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач, и масс попал, куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
1: Король, что тысячу лет назад над нами правил, привил стране лихой азарт, игры без правил, играть заставил всех графей и герцогей, вольтей и дамов потрясающий крахей. Название крахея от слова «краши», от слова «кряхти» и «крути» и «круши». Девиз в этих матчах «круши, не жалей, даешь королевский крахей».
2: Давай. Жил я славно в первый третий, 20 лет на белом свете.

я баба-яга, вот и вся недолга. Я езжу в немазной ступе, я к русскому духу не очень строга. Люблю его сваренным в супе. Ох, мне надоело по лесу гонять, зелье я переварила, нет, что это стало совсем изменять. Наша нечистая сила. Добрый день, добрый день, я так оборотень. Неловко вчераси обернулся, хотел превратиться в дырявый плетень. Да вот посередке запнулся, и кто я теперь, самому не понять. Эк, меня, братцы, скривило, нет, что стал совсем изменять. Наша нечистая сила. А я старый, больной, озорной, водяной, да мне надоела квартира. Сижу под корягой простуженный, злой, ведь в омуте мокрый сыро. Вижу на медне утопленник, хвать, а он...

такие дела. Лишачих со зла, лишив меня, лиши велюры, вчера из дупла на мороз прогнала, у ей с водяным журы-муры. Сосвету стали совсем и жевать, ну просто-таки гонят в магии елу, не перестали совсем.

открыли что-то, все придумали вакцины, так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил, вы больны, и меня заколотило, и сердечное светило улыбнулось со стены. Здесь не камера, палата, здесь не нора, скамья, не подследственные ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то, подмахну, давай не глядя, медицинский протокол.

причины резать Кащенку не стал. Но и врач милый камшит, он хитер и осторожен. Да, вы правы, но возможен ход обратный, говорит. Вот палата на пять коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем паранойя.

разговор. Доктор мой занедары, и светила все смутились, за оконное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочке как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки,

след. Чудака оттащили в кювет, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колее проезжать. Вот и ко мне пришла беда.

Под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списано подчистую с китобоя корабля. Но так как я бичую, беспартийный не еврей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. И это жизнь, живи и грейся, хрен вам пуля и петля. Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубь не деньги, рубь бумажка, экономить тяжкий грех. Ах, душа моя теленяшка, в 40 полос 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: валяй на вачу, торопись, пока сезон. Что такое это вача, разузнал я у бича. Он на вачу ехал плача, возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью во глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью, много золота берут. Как вербованный шачу, ни ханыжу не торчу, взял билет, лечу на вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на ваче 117 трудодней.

проводник в преддверии пьянки извертелся на пупе. Тоже и официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, мне дык просто в самый раз. Я на вачу ехал, плача, возвращаюсь, веселясь.

0: собою хохочу.
1: Мне этот бой не забыть ни почем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вон снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда, вам на погоны. Звезд этих в небе, как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть, ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать.

смеюсь на взрыв, как в кривых зеркал. Меня, должно быть, ловко разыграли крючки носов и души я скал, как на венецианском карнавале. Вокруг меня смыкается кольцо, меня хватают, вовлекают в пляску. Так-так, мое нормальное лицо все, вероятно, приняли за маску. Петарды, конфетти, но все не так.